0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Москва знов зазнала атаку украинских дронов. Об'єднаний переходный кабинет выступил с заявой у сувязи с погрозой военной эскалации. На белорусском предприемстве «Комволь» протягивается глубокий кризис.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У ночь на 22 червня Москва и Подмосковье подверглися нападу украинских беспилотников. Про это поведомил мэр российской столицы Сергей Собянин. По водле ягоных слов, сродки супрацьповетраной обороны за несколько годин сбили десятки дронов, которые накировались у бок Москвы. Только тягом одной годины, и, как утверждает Собянин, было знищено 27 беспилотников. На фоне атаки у шерегу московских аэропортов были введены часовые обмежевания на прием и отправку рейсов. Про пропынение працы поведомили аэропорты Домодедово и Жуковск. Ранее обмежевания были введены в аэропорте Шереметьево. Незалежность Беларуси и неудел у войне – это ключевые элементы достижения национального консенсуса. Объединенный переходный кабинет 21 червня выступил с заявой у связи с погрозой военной эскалации, якая назирается после трагичного выпадку с белорусским автобусом у Брянской области. Перестерегал от утягивания Беларуси у войну и Александр Лукашенко, який только один раз за весь этот час 18 червня прокомментовал этот инцидент. На его риторику звертая увагу политический аналитик Александр Фридман.
4: И это для меня такой показчик тому, что Лукашенко и в этой ситуации перш за все боится того, что про неосторожные высказывания, про додатковую, навод вербальную эскалацию, у него могут серьезные заявиться проблемы. Именно это не с Россией, он не России боится. То, что он не берет российскую версию, показывает как раз таки то, что он Россию не боится. И он боится в этом контексте Украину. И это на самом деле вельми цікаво и на
3: Лукашенко не обвинувачивает ни России, ни Украины, да и перестерегает от конспирологичных версий. Тенех тымкнулся поплывать на Александра Лукашенко альбо белорусское громадское меркование. На это питание отказывает Александр Фридман.
4: Тут питание больше идти потребно, это на теории России. России потребно, чтобы тот человек, который сегодня находится в Беларуси во власти, который керует этими всеми внутриполитическими процессами, как он выполнил то, что потребно. Хоча и за все мы просто правду не доведаемся. Бо различивать на то, что будет некое сумленное, прозрыстое следование с российского боку, а из белорусского державного боку не выпадает.
3: Справи партии «Культеракт» параллельно расследуют следствие комитеты России и Беларуси. У Беларуси податковые органы отримают больше махчимостей для контроля за финансовыми операциями громадян. Отповедные изменения предугледжены новым постановлением, опубликованным на национальном правовом интернет-портале. Згодно с документом, резиденты парка высоких технологий будут поведомлять податковым органам про открытие и закрытие верификованных аккаунтов громадян. А кроме того, раз на год у Министерства по податках и сборах будут передаваться звездки об операциях по таких аккаунтах, коли их огульная сумма перевысила 150 тысяч рублей. Новые обовязки уводятся так само для забудовщиков и банков. Забудовщики будут передавать информацию об выдатках громадян на будовництво нерухомости, а банки – звездки про грошовые переводы физичных особ за межу. Змены для резидентов парка высоких технологий и забудовщиков уступают у силу с 20 вересня бягучего года, а новые потребования для банков – с 1 студеня наступного года. Специфика белорусской экономики. Чиновники скардятся на працовников. Ситуацию характеризует выказывание керавнички Комволя Тетяны Лугиной, якая непосредственно связала низкую конкурентоздольность и высокий собекошт продукции предприемства с недостатковой интенсивностью працы белорусских работников. Чиновница казала, что треба больше працовать, может, нават до 12 годин в день. Ситуацию на державном предприемстве Комволь, яким керує Лугина, прокомментовала представница по экономике и финансах объединенного переходного кабинета Алиса Рыжиченко.
5: Есть долги, ничего не працует, нема попыту на товары, яны вырабляются, нема грошей никаких. Каля года был не подчиненный дах на предприемстве, и шмат цехов не могли, ну, просто працевать. И вот опошний момент, який хочется так само подкреслить, коли Лугина говорит про то, что белорусы повинны працевать более, не 8 годин. Главное, у любой экономики это эффективность.
3: Алиса Рыжиченко тлумачить, что миновита не дозволяє зарабатывать белорусским державным предприемствам.
5: сколько вырабатывает один працовный человек, один работник на одну годину, сколько он дает грошей. Не сколько годин он увогуле працует, а сколько он вырабатывает у одну годину. Когда мы поглядим на производительность труда, она у нас отстает больше, чем на 10% от роста заработков реальных. Заработки растут, выплачивают больше грошей работникам, але яны не производят болей. Нема вытворчасці, якая дае больш дадатковай вартасці таварам.
3: На беларускім прадпрыемстве «Камволь» працягваецца глыбокі крызіс, які гадамі спрабуюць вырашыць за кошт дзяржсубсідый і жорсткага ручнога кіравання. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Змедлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы. Дажджы магчымыя ў любым месцы рэгіёна, а могуць быць таксама і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму на працягу цэлага дня, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Тэмпература днём 24-25 градусаў, тэмпература ноччу 15-16. Заўтра таксама зменлівая хмарнасць, распагодзіцца на поўдні і захадзе, на гарадзіншчыне магчымыя дажджы. І тэмпература заўтра будзе такая, як сёння.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 7 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу. Сённяшні дзень з «Рацыяй» пачынае гурт «Релікт».

0: Радио Рація. Фельетон рації.
1: Сторонку Instagram гомельской письменницы Югасі Каліди признали экстремистской. Рішення прийняв суд Глузького району, який у опошній час виглядає так, быццам набив особную спеціалізацію – хуткасное помноження екстремістських справ. Бо менавіта гэты суд особливо активніше у справі признання екстремістами. Тепер на одну екстремістскую сторонку письменника стало болей. Югасі Каліда, авторка романов «Головная помилка Афанасія» и «Пирамена месцев». У опошней книзе гомельские улицы настолько ярко створаюсь фон оповеду, что читачу межволи хочется наведать гэты город. Видать, такая ступень мастацкой детализации уже сама по себе потребуя пильной уваги правоохоунных органов. Бо сёння, як высветляется, нават любов до городской просторы можа мець прыкметы экстремизму. Як вядома, от описания улиц до подрыву основ державности усяго некалькі сторонок тексту. У одном из интервью Югасі Каліда означала, что городы становятся ведомыми не только проз администрационные акты и справоздачи, але проз мастацкие творы, у яких яны живут полновартостным житем. Я хочу, каб наши белорусские городы увайшли в мастацкую сферу, каб займели агульную свядомость. Мы ведаем Парыж, бо яго описывали письменники. Я хочу, каб Гомель так само стал ведомым городом, казала яна журналистам. У нормальных умовах это могло б называться культурной миссией, у ненормальных – культурной рызыкай. Особливо небеспечным для уладов выглядая, видать, то, что в текстах згадываются конкретные улицы, мосты и площади. Это ж вельми великое злочинство, амаль картография. И увогуле у сучасной Беларуси писать книги можно только по дозволе, а иначе экстремист.

Беларуска приехала у Мирский замок и вернулась оттуль не с уражениями, а с голодом. У разгар туристичного сезона все кавярни и рестораны у центра оказались заняты под спецобслуговывание организованных групп. Остатним свобода выбору помеж чеканием, надеей, заправкой «Беларуснафта» и выездом у бок Евроопта. Мир, один из головных туристичных символов Украины, выглядал как идеальный приклад того, как легко можно развивать туризм у справаздачах и как складано у реальности. Бо реальность тут заусёды с проверками, реестрами, лицензиями и дозволами, якія робить открытие кавярни амаль археологичным проектом. Каб открыть маленькую кавярню в Беларуси, треба спочатку пройти праз лабиринт узгадненняў. И покуль бизнес пробивается праз формы инструкции, туристу доводится отмовляться от обеду. У выніку все простое просто и строго. Поесть у тым же миры могут организованные группы. Остатним не пошанцевало. Значит, треба было приезжать правильно. Туризм отрымливается как закрытый клуб, где уваход по спісе, а меню по домове. Так и живе белорусский туризм. Месцы, якія наведаць ёсць, а магчымасць з'есці без загадзя зацверджанага сценарыя няма. Стоп!

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Алесь Дубовець. На календарі 22 червня. У такий ж день 1633-го Галілея Галілей адрокся от свого вучення об геліоцентричній системі світу. Галілей відомий як продовжальник вучення Миколая Коперника. Вучений усталював, що Сонце крутиться вакол своєї восі і на підставі своїх назіранняв зробив вислову, що кручення вакол восі уластіва усім небесним тілам і що геліоцентричная система світу, пропонованая Коперником, з'являється одиной докладной. Однак у 1616 В 2016 году комиссия авторитетных итальянских богословов обвестила учение Коперника еретичным, а ягоная книга была занесена у индекс забороненных. У 1632 году Галилея Галилей выдал свою книгу под назвой «Диалог про две наиголовные системы света» Птолемееву и Коперникову. Неузабаве итальянские инквизиторы, полечивши книгу еретичной, заборонили ее продаж, а Галилея выкликали у Рим, где подвергли суду. Следство тягнулося с красовика по червень 1633-го и 22 червня у доминиканским кляштары Святой Минервы у той же церкви, где его попередник Джордано Бруно выслухал смяротный присуд, Галилей, стоячи на коленях, адрокся от своего вучения. У опошние годы життя ему довелося працовать у вельми складанных умовах. На своей вилле у Флоренции он находился под хатним арештом и сталым наглядом инквизиции. У листопаде 1979-го папа римский Ян Павел II официально признал, что инквизиция у 1633 года здейснила помылку и силой вымусила одрачися от теории Коперника.
0: Нагодник.
2: 22 червня 1978-го был открытый сподорожник Плутона Харон, у иншей интерпретации науковцев меньший компонент двойной планетной системы Плутон-Харон, а с открытием у 2005 году двух инших сподорожников Гидры и Никты Харон стали так само называть, как Плутон-1. Ён был назван у гонор персонажа старожитно-грецкой мифологии Харона, перевозчика душ мертвых про зраку Стикс, а открытый американским астрофизиком Джеймсом Кристі на здымку, отриманым у военно-морской обсерватории США у Аризоне.
0: Нагодник.

0: Федерація.
1: Зрабіць такого віртуального кандидата. І які мусив би быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары?
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш мне вразила.

Это Мышлепесон, аквалик белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, махчимы и навальницы, температура по ветра от 25 до 27 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, при навальницах пары и весты, атмосфера. Верный тиск выше из-за нормы.

В учении Бундесвера проходит в 20 километрах от мяжи с Беларусью. Российская экономика демонстрирует прикметность знясилення. Олесь Сибеляцкий протягивает сустречи с белорусами под Ляшча. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажем Анжелика Ляльковская. Что тычется музыки, нас с вами еще чекают Хурма, да и Мирада. Ну а новины потом.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 22 червня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Крис Кристоферсон, Сінді Лопер, а так само гурти Петер енд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Bronski Beat, The Communards, The Limp Bizkit. Долучайтеся. 22 червня 1936-го народился Крис Кристоферсон, американский кантри-спевак, композитор и актер. У 60-е годы изменил обличье музыки кантри, под уплывом творчести Боба Дилана, развернувший ее от шаблонных каубойских и романтичных мотивов до больше глубоких форм особистого выявления. Почал писать песни для инших выконавцев Джерри Ли Льюиса, Джонни Кэша, Дженнис Джоплин, да инших. До речи, миновито он написал ведомую «Me and Bobby McGee». Пропоную послухать гэтую песню у выканання Криса Кристоферсона. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 22 червеня 1949-го народился Алан Осмонд, американский спевак, удельник семейного поп-гурта «The Osmonds», який был утворен у початку 60-х годов. Первый коммерцийный поспех пришел у початку 70-х. Сингл, написанный для «The Osmonds» продюсером Риком Холлом, «One Bad Apple», поднялся на первое место у Billboard Hot 100 и протримался на вершине 5 тыдняв. За им рушили хиты «Double Lovin', Yo-Yo», «Down by the Lazy River», «Hold Her Tie» и «Crazy Horses», у яким «The Osmonds» поспробовали долучиться до хард-року. Пропоную послухать.

0: 98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Это наши координаты. Белорусская радио рация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 червеня 1957-го народился Гарри Уильям Бирс, вядомы як Гарри Гэрри Бирс, австралийский музыка и бас-гитарист гурта In Excess. Першапачаткова гурт носил назву Ferris Brothers и выконывал у основным кавер-версии вядомых выканаўцаў. Поступово у репертуары гурта пачали з'являться песни уласнага сочинения. У 80-м годе, аккурат перед выходом першага сингла, коллектив изменил назву на In Excess.
1: You might know of the original.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С двух новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

вечное блуканье, это каханье, вечное. Это каханье, просто катаванье,

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 16 годин, у Польщі 15.
3: Война в Украине. Жорсткие бои у Константиновцы. Первые заявы Брухана после перебрания спикером КР. Лето из Беларуси выехали 19... С Грузии, даруйте, выехали 19 500 громадян.
2: У студии с новинами стать до дырка.
3: 1580-й день войны. В украинской Константиновце идут жорсткие бои. Город стал шерой зоной, якую цалком не контролюют ни узброенные силы Украины, ни российские оккупанты. Про это поведомляет BBC Украина. Российские штурмовые группы проникают в город и назапашивают силы на новых позициях. Головными проблемами украинского боку называются недохоп особого складу, складанная логистика и рост у перевазе российских операторов-беспилетников. При этом частка войсковцев лечит, что ситуация еще можно стабилизовать при умове отрывания необходимых подмацаваний. За обеспечение подразделения значительно ускладнилось, а наземные маршруты практически отсутствуют. Украинские операторы вымушены выполнять по 20-30 вылетов в сутки, частяком маючи только 3-4 годины сну. Новины координационной рады. Перебраны на посаду спикера КР Беларуси Артем Брухан прокомментовал протяг своих полномоцтвов. После первого поседжения КР четвертого скликания его кандидатуру подтримали 60 делегатов. Брухан отзначил, что разглядая выники голосования как мандат на супольную працу и готов сотрудничать с усими фракциями, не глядя на дискуссии, которые сопровождали выборы.
4: Тотчас процедура не была отповедно сгодна со статутом отбывалась, тому порушений никаких не было. Я не думаю, что та и інша фракция планировала еще выставлять своих кандидатов. Я буду спикером для всех фракций. Меньше конфликтов, меньше внутреннего суперстояния, бо зараз ситуация в регионе складывается и в вогуле связана с Беларусью. Ультиматум Зеленского Лукашенко и в вогуле.
3: После посяджения свою позицию огучил и лидер фракции Объединенная гражданская платформа Миколай Козлов. Ранее ГП выступила с заявой, в якой критиковала процедуру вылучения кандидатов на посаду спикера. Теперь Козлов означает, что фракция хучей за все будет признавать легитимность обранного керовника, однако протягне настоивать на удосконалении внутренних правил и документов КР.
5: Да, да, скорее всего признаем. Мы еще не обсуждали это, как мы все-таки будем относиться к итогам выборов, учитывая, что подавляющее большинство согласилось с этим. Мы сделаем все, чтобы изменить работу к лучшему. Мы готовим предложение по реформированию КС, по работе КС.
3: Повод для представников разных фракций, дискуссия вокруг процедуры не повинна перешкоджать дальнейшей працы координационной рады. Наступное поседжение запланированное на уторок, 23 червня. Сирот головных питання у порядку дня – выборы двух віце-спікерів Ради. З життя діаспори у Грузії з 2014 году кількість насельництва повеличилася на 216 тисяч чоловік. Частка заміжних громадянів складає 3,4%. Найбільша національна група громадяни Росії, на другому місці громадяни Індії, на третьому громадяни України. Громадян Білорусі налічили 4473 чоловіки. Білоруси займають 7 місце після громадянів Азербайджану, Арменії, Туреччини. У жнівні минулого года, поводле інформації правооборонців у Грузии проживали около 12 тысяч белорусов, которые покинули свою страну праз погрозу репрессий. Их количество начало поступово изменяться после введения больше жестких миграционных правил. Улады Грузии, которые представляют партию пророссийского олигарха Бендины Иванишвили, не ухвалили ни водного становчего решения об надании громадянам Беларуси статусу утекача або гуманитарного статусу. У Белостоку прошел суседский пикник. Масштабное свято знакомства и добросуседства организовали фундацию «Окно на усход». Подея собрала жыхароў городу разных узростов и национальностей. Организаторы отзначают, что головная мета пикника – подтримка межкультурного диалога и створение супольных инициатив, каже одна из организаторов Лиза Мицкевич.
6: Нам кажется, что у нас все получилось. В первую очередь, нам очень повезло с погодой, потому что у нас не идет дождь, нет такой сильной жары. Было очень много людей, у нас было почти 400 человек. Мне кажется, что каждый здесь себе нашел какое-то место. Кто-то хотел, сидел, отдыхал под деревьями, кто-то участвовал в каких-то анимациях, кто-то занимался, жарил гриль, кто-то наоборот выступал. Поэтому каждый здесь мог найти здесь что-то свое. Смысл был такой, чтобы провести вместе время, для того, чтобы каждый смог познакомиться, пообщаться и увидеть соседа.
3: Свой стенд так само представила воеводское управление працы у Белостоку, расповела его прадстаўніца Дарода Буйноўска.
7: Byliśmy na pikniku sąsiedzkim, tutaj, żeby osobom z Białorusi i nie tylko, oczywiście ich rodzinom, też zaproponować udział w naszych warsztatach, w poradnictwie zawodowym, pomóc w poszukiwaniu pracy, ale też chętnie osoby, które przyszły, grały z nami w różne gry, związane właśnie z poszukiwaniem pracy, z też pracą za granicą, więc takie rzeczy można było u nas się dowiedzieć.
3: Dla udzielników sąsiedzkiego piknika organizatory podrychtowali twórcze majstrklasy, zabawy dla dzieci, konkursy, gulni, muzyczne występy, osobną ciekawość wyklikali kiermaszowe. Шовые стенды, где можно было набыть в том лику белорусскую вышивку, сувениры ручной працы, национальную символику, а так само подарунки и цацки для детей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Шарговый выпуск про загадинку.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Термометры паказваюць каля 25 градусаў. Зменлівая хмарнасць у рэгіёне, месцамі ідуць дажджы, месцамі, напрыклад, цяпер у Беластоку свеціць сонца, а яшчэ да вечара могуць быць у іншым месцы і навальніцы. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: А наши координаты в интернете racja.com. 29 хвилин на 4-ю годину Польши, на 5-ю у Беларуси. Сегодня в белорусско-польском помеже, когда 25 градусов, показывают термометры, это максимальная температура днем, и уже вышайшая не будет, будет только опускаться. Атмосферный тиск, зато и вышайший за норму, когда 1020 гектапаскалев, такие драницы до вечера, ветер полночный, полночно-заходный, 3-5 метров на секунду. Теперь у белорусско-польским промежи местами светит солнце, так, например, у Белостоку, и могу это проверить, просто поглядеть за окном и видать, а синоптики показывают места, в яких идет дождь, и опадки могут там протягнуться до вечера, до ночи, або еще дождь может выпасть в иншем месте.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Живеш за мяжой, тебе позбавять пенсии за особливые заслуги. Улады будуть позбавлять пенсии за особливые заслуги перед державой тих, хто постоянно живе за мяжой. Раней для отримання виплати достатково було проживати у Білорусі на момент призначення пенсии. Тепер такую пенсию могут стратити ті, хто пазней виїхав за мяжу. Пенсии за особливые заслуги призначаються былым высокопоставленным чиновникам, героям Беларуси и СССР, лауреатам державных узнагород, шматдетным мате, выбитным спортсменам и космонавтам. Еще в 2021 ходе улады поширили спис подстав для позбавления этих выплат, включивши деяния, яке, на их думку, суперечать интересам национальной безпеки. Фактично, такие пенсии заховываются переважно для людей, лояльных до режиму. БМЗ знов проиграл суд российскому поставщику. Российский арбитражный суд обязал белорусский металлургический завод БМЗ выплатить 153 миллиона российских рублей компании «Елецкий горно-узбахачальный рудник» за поставленный, але не цалком оплаченный вапняк. Поводле материалов справы контракт заключили у студене 25-го года. Поставщик выконал свои обязательства, однако БМЗ своечасово не разлічыўся за сыравіну. Гэта ўжо не першы падобны выпадак. У верасні летась той же расійскі пастаўшчык праз суд спагнаў з БМЗ 132 мільёны расійскіх рублёў. Тады завод прасіў адтэрміноўку плацяжоў, спасылаючыся на цяжкае фінансавае становішча ды ўплыў заходніх санкцый, але суд адмовіў. Украинцы остаются важными для польской экономики. Былый президент Польши Александр Квасневский заявил, что массовый отъезд украинцев мог бы серьезно ударить по польской экономике, особливо у сферы послуг и будовництве. Заява былого президента прогучала на фоне узмацнения антиукраинской риторики у польской политики и дискуссии вокруг миграции. Поводле Квасневского, каля 1,5 миллиона громадян Украины, якія теперь живут и працуют у Польщі, з'являються подарунком для країни в умовах глибокого демографічного кризису. Йон попередив, що коли антиукраїнські настрої приведуть до масового від'їзду українців, то польська економіка сутикнеться з серйозними проблемами. Особливо це закране сфери послуг, охови здоров'я, догляду за пожилими людьми і будівництва. Куды поляки найчастей лётаюць у адпачынак? Італія ўжо шмат гадоў застаецца адным з самых папулярных напрамкаў адпачынку для палякаў. Гэтаму спрыяюць шматлікія авіарэйсы, адносна недарагія білеты і шырокі выбар жылля, ад гатэляў да апартаментаў і кемпінгаў. Разлічвацца ў Італіі трэба ў еўра. Паводле ацэнак экспертаў, для звычайнага адпачынку ў Італіі варта закласці бюджэт 60-80 евро у день на человека. На тыднёвое подороже спотребится прикладно 450-600 евро, а для больш комфортного отпочинку 700-900 евро на человека. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,71 грош, евро 4,26 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2,78 копеек, евро 3,19 копеек, 10 польских злотых 7,50 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по снятию трансляторов в Беларуси змушает Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами с боку Украины. Про гэты шпагат, у яким Лукашенко опынулся в першыню от початку войны в Украине, почуем от Стася Дадерки у ближайших новинах на Беларускім радио рация. В гэтым выпуск будет так само про открытие Центру доследования национальных и этничных меньшинств у Белостоку. Этот центр открывается, фактически открывается. Сегодня что за центр? Так само почуем у новинах уже про 4 хвилины.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, годину позже 16.
3: Война в Украине. Лукашенко упершиню у таким шпагате. Дискуссия вокруг политвязня мусит быть больше осторожной, каже правооборонца. У Белостоку открылся центр доследования у национальных и этничных меньшинств.
2: У студии с новинами стать Дадерка.
3: 1580 день войны. Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по снятию ретранслятора в Беларуси змушает Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами сбоку Украины. Такое меркование выказал войсковый эксперт, был и супрацовник службы безпеки Украины Иван Ступак. Цитата. «Лукашенко, мне сдается, упершиню опынулся у таким шпагате. С одного боку, он максимально залежит от Российской Федерации. По разных оценках, амаль 70% белорусской экономики находится у руках РФ. Это значит, рубильник в руках России в любой момент могут натиснуть и все перекрыть». Конец статы. С другой стороны, зазначает эксперт, для Беларуси важно заховать темпы налаживания связей со злученными штатами, у приватности, у пытания снятия санкций из официального Минска. Агенция Униан проводит меркование иншего анонимного эксперта, який зазначает, вероятность того, что Беларусь надалей будет предоставлять свою территорию для российских атак по Украине, остается вельми высокой. При этом погроза нового уворвания с боку Беларуси Беларуси зараз практично нема. Лукашенко протягивает лавировать и позбегать промогу утягивания Беларуси в войну, хотя Кремль тисне на его и потребует больше активной допомоги. По словам эксперта, Украина уже по-тихому износила обсталевание у Беларуси, которое допомагает российским дронам-шахедам атаковать полночь Украины. Але теперь треба, каб яны сами его снесли по-гучному. Репрессии в Беларуси. Политичная дискуссия вокруг политвязня повинна быть больше осторожной, кажут представники инициативы, что допомагают политвязням. Все больше информации про махчимое вызволение, переважно они неофицийные. Працует зараз американский гуманитарный трек. У червеня возникли затримки. Однако американский бок запевнивает, что новое вызволение обовязково будут. Мовляв, затримка отрымалася праз узгоднение новых списов на вызволение. Комментує представница правооборонной инициативы ДСДНБАЙ Марина Ксенерова.
4: То, что заявляется у информационной просторы, это уже выник неких политичных домовленностей, гульню этих, так, бо один бок нечто заявляет, другий нечто заявляет. Мы не можем так реагировать на каждую такую заяву, бо не все они нечто под собой подразумевают на сам реч. Мы уже працуем с некими речами, которые по факту отбываются. Або, коли там вероятность 90-99%, что саправды некое вызволение отбудется. Мы такие меньше ангажеванные в этой политичной гульни.
3: У Минску робить все махчимое для того, как сховать любую информацию про политвязня. У правооборонцы сутыкаются с тяжкостями, как я ее собрать. Часом навод свояки не ведают про махчимое вызволение, описывая ситуацию Касинерова.
4: Я думаю, что некие кончатковые списы формируются у некий-то опошний момент, не глядя на то, что адвокатоваться могут в первую чергу люди в тяжким стане здоровья, некие гуманитарные списы лоббироваться, такие замежники, бо это подключаются и замежные краины. Але тем не меньше есть люди, которые чекают там уже нескольких годов этих вызволений и все думают, что они потрапят у списы. А есть те люди, для которых это становится абсолютной нечеканностью.
3: С лета 25-го года по соковик бягучого года Минск в рамках погоднения с США вызволил больше за 400 политвязня. Лукашенко выпускает людей хвалями в обмен на поступовое измягчение американских санкций. Кіраўніца веданага пераходнага кабінету Беларусі Светлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашу салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24-го году, сёння абвесціў пра у отставку после узмацнения тиску внутри уластной лейбористской партии и падения популярности кабинету. Теперь партия мая брать нового лидера, а Стармер застанется выконывать обовязки керовника ураду до передачи полномоцтва у пераемнику. Падляшча, на базе университета у Беластоку пошел деятельность Центр доследования у национальных и этничных меньшинств. Новая науковая установа мае стать пляцовкой для выучения истории, культуры, мовной спадчины и сучасного становища национальных да этничных меньшинств Польши. Про основные задачи и керунки працы Центру расповел керовник, полномоцник падляшского воеводы по справах национальных и этничных меньшинств Артур Конопадский.
5: My chcemy współpracować i z Centrum Kultury Białoruskiej, i z Centrum Niemieckim, i z Centrum Kaszubskim, i z każdą inną organizacją, i z Romami będziemy chcieli współpracować, więc absolutnie chcemy tutaj szeroki aspekt współpracy. To nie jest zamykanie się na akademickość, to co podkreślam. My chcemy wyjść do mniejszości, do tych organizacji mniejszościowych, żeby te organizacje poczuły, że mogą też tutaj jakoś zafunkcjonować.
3: Важность створения центру для национальных меньшинств Падляшча, у тем лику белорусской супольности, отзначился бра супольной комиссии Ураду и национальных да этничных меньшинств Игорь Лукашук.
6: Будет корисно для всех в масштабах краины. Не было такого наукового ошеротку, який б занимался метанакирована доследованием культуры, истории, и не только, але и життя громадского меньшинств национальных. В тем лику, зрозумело, и белорусская праца будет накирована на всю нашу Украину. И будет выпрацовывать некие конкретные пропоновы меньшинств больш эфектыўна і папулярызавалі сваю культуру і гісторыю.
3: Центр даследавання ў нацыянальных этнічных меншасцяў будзе дзейнічаць пры універсітэце ў Беластоку на факультэце навук аб адукацыі па вуліцы Свярковай 20 і мае стаць адным з найважнейшых у Польшчы асяродкаў даследаванняў, прысвечаных праблематыцы нацыянальных меншасцяў, ідэнтычнасці міжкультурнага дыялогу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Яшчэ дзе-нідзе магчымыя дажджы, а нават навальніцы ў беларуска-польскім памежжы. Хаця на большай частцы тэрыторыі пагода. Вечарам і ноччу, праўда, неба будзе захмаранае, але істотных ападкаў сіноптыкі не прагназуюць. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны і паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду, а тэрмометры ноччу будуць паказваць 13-15 градусаў. На частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа бліжэй раніцы чакаецца густая імгла, што можа ускладніць падарожжа.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рация.
1: Беларусы Варшавы, як кожную неделю, вышли до помника Миколаю Коперніку в центре польской столицы на акцию солидарности. Найчастей это акция солидарности с белорусскими политзняволенными. Их завсёды там сгадывают и говорят про их лёс. А эта акция выпала с днем смерти Василя Быкова, який писал быцам бы про войну, але на сам речь про человека, про выбор помеж страхом и сумлением, сказал соорганизатор подеи Василь Плешкунов.
2: 21 червня отбылась черговая акция белорусов Варшавы. Чему к этому разу мне она была присвечена?
3: Эта акция была присвечена 102-й годовине со дня народинов Василя Быкова. Я скажу так, Василь Быков, он жив. И он жив только хотя бы с того, что мы за его памятаем. Каждый человек, за якого люди памятают, он живый. И Василь Быков, это человек, как нам завсёды казали, это бессменник, он писал про войну, але он писал такими словами, что мы бачим, что война – это не то, что там ура и так далее, а грязь, пот, кровь и все остальное. И дякую Богу, что мы этого не бачим, як оно есть на сам речь.
2: Кто выступил спикером подеи?
3: Сегодня, как завсёды, был Василь Плешкунов, Вячеслав Сивчик, Олег Кулеша, еще Змитер, один из наших чельцов, ты, кто приходит завсёды до нас. Все казали про что-то свое, а лишь основная тема все-таки, как оно было, мы казали за Василя Быкова, и еще мы казали за то, что вчера еще отбылся день утекача. Не сказать, чтобы это было свято, але я могу сказать, что у всех, кто были на Коперника, и они все утекачи. И мы все зараз, те, кто зараз у Беларуси, мы все утекачи. Дай Боже, как бы мы все-таки перестали быть утекачами и вернулись в свою краину.
2: С чем именно вы долучились до дня утекача? Я веду, что были спевы от вас?
3: Так. Учора мы с Антоном Беляевым спевали на мероприемстве, которое робит ИПИ. Это интеграционная программа для утекачев. Мы спевали несколько песен. У нас есть такой проект, який має назву «Путы варшавские». Эту песню написал один из моих сябров. Ну, я не буду называть его имя, потому что он зараз там, у тим концлагере. Эту песню написал один из моих сябров, а мы их тут використовываем. И, как говорят хлопцы, которые колись сами выконывали эти песни, они говорят, что у нас довольно-таки добро отрымливается.
2: Над якими еще подеями, кроме недельной акции, вы працуете теперь с уполкой Беларуси Варшавы?
3: Хутенько уже будет 9 жнивня. Это на самом речь самая такая подея, якая дотычится у всех белорусов. На самом речь, колись это будет в нашем календаре такой червоной датой. Тому мы зараз рыхтуемся до этой подеи.
2: Что именно будет уявлять собой она?
3: Скажем так, я не хочу зараз открывать у всех тих таємниц, но будет вельми чудовная подея. По-перше, это будет великий концерт. Что еще? Як завсёды мы кажем, сочите за новинами и шукайте наши новины у соцсетках. И самое главное, когда вы будете сочить за нашими соцсетками, вас чакают нечаканки, яких николи не было на наших акциях. Тому сочите за подеями.
1: Наступная акция белоруса Варшавы каля помника Коперніку про стыдзень у неделю. А герои у героя вчорашняй сустрэчы день народзінаў и день смерти амаль зышліся. Василь Быков нарадзіўся 19 червня 1924 года, а памёр 21 червня 2000 года.

0: далей?
1: Вот что нам треба. Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали народжаться с орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмасць, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы. Насыпать горы.

0: Беларусь.
1: Фонд «Вакно на всход», які дзейнічае ў Беластоку, зладзіў яркі суседскі пікнік. Атрымалася свята знаёмства і добра суседства. Прайшло яно учора, аб'яднаўшы жыхароў горада ў атмасферы адкрытасці, інтэграцыі, супольнага адпачынку. Пра свой удзел у пікніку расказвае Дарота Буйноўскага з ваяводскай управы працы ў Беластоку.
2: Я рэпрэзентую Цэнтрум парадніцтва заводавага і былішмы на пікніку суседскім, тутай, жабы асобам з Беларусі і не тэлко, ачвісті іх родзінам, тэш запрапонаваць удзел ў нашых варштатах в парадніцтве заводавым, памуць в пошуківанню працы, але тэш хэнтне асобы, ктэрэ прышлы гравы з намі в рэшны гры, звязаны з вашні з пошуківаннем працы, з тэш працаў за граніцаў, віць такі рэчы важна было ў нас ўсё даведзець.
3: Віцкевіч Ліза, фундацыя «Окно на всход». Наш суседскі пікнік падходзіць к концу. Нам кажется, што нас всё получилось. В первую очередь, нам очень повезло с погодой, потому что нас не идёт дождь, нет такой сильной жары. Было очень много людей, у нас было почти 400 человек. Мне кажется, что каждый здесь себе нашёл какое-то место. Кто-то хотел, сидел, отдыхал под деревьями, кто-то участвовал в каких-то анимациях, кто-то занимался, жарил гриль, кто-то, наоборот, выступал. Поэтому каждый здесь мог найти здесь что-то своё. Смысл был такой, чтобы провести вместе время, для того, чтобы каждый смог познакомиться, пообщаться и увидеть соседа.
4: Скажите, вот да, про соседей. Какие особливости сёлетнего пикника? Были некие особливости? Вот тут каждый год ладится, не с чем этот пикник был особливый в этом году?
3: Но это соседский пикник. Соседский почему? Потому что каждый из нас, кто живёт в одном городе, мы являемся соседями. Не каждый из нас знает друг друга в лицо, но и иногда стесняемся подойти познакомиться. И мы очень хотели, чтобы создать такое место, где каждый мог прийти поговорить. Соседи, например, одна полянка вокруг другой полянки. Все это о соседскости, все это говорится о близости, о том, что мы все под одной большой крышей Белосток, и нам кажется, мы очень хотим, чтобы каждый, кто здесь живет, неважно, он здесь родился, он сюда приехал, или он здесь живет несколько пару дней, чтобы он себя чувствовал здесь как дома, ну и чтобы соседи были тоже приветливые.
4: Да, кажется, про соседей я бачу тут не только, так скажем, белорусов, некие активности, але есть вот уже он працы был представлен. Какие, так скажем, державные, не каля державные инициативы были представлены на этом пикнику?
3: В этом пикнике взяли участие поместовая инспекция працы, повятовый ужин працы, воеводский ужин працы. Также здесь можно было попробовать реанимировать человека. Приезжала по скорой помощи группа ратовнича. Также здесь было очень много ребят с Польши, детей с Украины, которые танцевали, пели. Поэтому здесь на самом деле получилось про соседство. Нельзя сказать, что это был там только пикник тех, кто приехал. Нет, здесь было очень много локальных местных жителей. И смысл такой, что мы все-таки здесь вместе, поэтому, ну, и классно проводить вместе время.
4: Тогда скажите, какие инициативы могут чекать нас от фундации «Окна на всход» в ближайший час? Ну, может быть, некие гульни городские, что-то еще. Что мы побачим в ближайшие месяцы? Липень, жнивень, ну и там в осенью.
3: У нас очень будет интересно, поэтому подписывайтесь на «Дом соседский». У нас в ближайшее время будет очень интересная городская игра, про которую мы вам расскажем чуть-чуть позже, но чтобы знать подробности и ее не проворонить, вы желательно подпишите, чтобы вы все это дело видели и всегда были набежонцы со всеми мероприятиями, которые мы проводим.
4: У жнивни, у осени еще есть, уже есть написанные планы на этот период?
3: Да, конечно. План у нас есть огромный, амбитный, поэтому не будем сразу сейчас все планы сдрадзать. Будем рассказывать потихонечку. Давайте информацию по валютку.
1: А гости пикника, суседского пикника у Беластоку не только добра гуляли, причем как дорослые, так и дети, але так само имели махчимость набить белорусские сувениры, вышивку, вырабы ручной працы, а так само разновидные подарунки и сувениры для деток.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Театральная студия «Купаленко» сладила вчера в Варшаве «Купальский фест», про что уже только что в новинах поведомлял Стась Дадырка. Теперь подробнее про это свято расскажет Марина Савицкая.
3: Театральная студия «Купаленко» означает «Купалле». У чем отметность этого года?
4: Тяжко сказать, как может у купалля быть какая-нибудь отметность. Купалля – это традиция. У нас что год есть речи, которые притягивают, которые понадчасовые, понад поделами, понад краинами, навык, как высветляется. Потому что ну, без веночков, без спеву в купалинке, без строя, без конкурса на наилепший строй, без пошуков вот этих кветок, как мы теперь вот стоим тут у лузя, да, и кветки нам по пояс, и бачим, как девчины ходят в белорусских национальных строях и срывают эти кветки, как плесть венки. Ну, это ж цуд, вока радуется. Это отбывается что год. Тому отметного, видать, махчима только то, что мы каждый год все большую простору даем нашим детям, нашей молоди, купалинки, которая все больше упевнена, займая место на сцене. И когда первые годы мы просто избирали, мы были организаторами, мы были, скажем так, катализатором, купали в Варшаве и завжды казали и подкресливали, и робим это дагэтуль, что кола открытое, долучайтесь, а приходьте. Мы столбим поляну, приходьте. Робим купалля разом. Кто ваш что гораст. И артисты приходили. А все лето мы уже бачим, что этих артистов вось 10 хвилин. Хоть починаем все ранее и ранее, вось снова 10 хвилин. Тому что все более месяца займаюсь люди, которые нам наши опоры, которые подрастают в этой куполинце, это невероятно радует.
3: Так само на сегодня, на неделю прогнозовался дождь. Як так отрымалось, что разогнали? Вот чем?
4: Любовью. Любовью, верой, оптимизмом, бесконцем. Тому что мы ведали, что дождю не будет. Мы ведали, что коли он будет, то это настолько обрадует, тому что перед купалем у нас отбылись 3 дни майстер-классов белорусских, украинских и польских традиций, отметностей и розница помеж культурами купальскими. И все, и польские, и белорусские, и польские этнограф, и украинские сошлись на одним, что у ранку, у купальскую ночь, треба обовязково выкупаться у России, альбо выкачаться у России. Ну, кому охота, скажите вы мне, у ранку мочиться, купаться у России. И мы решили, что добро, нас с неба помыет дождик, тое на тое выйдет. Ну, але дождик решил, что ладно, раз вы такие оптимисты, вуголе, вас обойду боком. Так что на дворе цудовное, все протягивается, свято в разгары.
5: Шла купалка по улице, шла купалка по улице.
3: Алексей Бурносенко долучается до фестивалю.
6: Ух, купальский ивент для меня больше всего традиция. Я такое починал, напевно, 25 год тому организовывать у Беларуси. И это частка моей веры, это частка моей религии, это частка меня, моего життя, что денного. То есть для меня есть персональное свято, я там своими особистыми справами займаюсь, связанными именно с купальским днем, с этим солнцестоянием. А тут, по-перших, да, это вось мое жадание поудельничать, да помощи всему, что робить белорусы у Польши, потому что я сам белорус у Польши. А по-другое, это такая давняя-давняя традиция, бо уже, вось, как я сказал, да, 25 год я в разных вариантах, под разными назвами, в разных гуртах организовываю это, удельничаю, частей за все сам удельничаю, зараз я так просто как бы долучаюсь, як трошки музыка, танцор, да, дать некий свой камушек маленечки до программы, до этой прихожей мозаики. И я пропоную трошечки танцу, я пропоную музыку дударскую, я пропоную трошки потанчить. Фактично все то, что робят иншие люди, але вот сегодня я захотел сделать маленький сюрприз людям, потанчить те танцы, которые я организовываю, и люди белорусы, у Беларуси танчили на купальские праздники, такие вот самодельные, такие зробленные вот на коленке, 25 год тому. То есть эти танцы, они навод у меньшей колькости белорусские, потому что мы вельми мало ведали про белорусские танцы тогда, мы тогда только починали сами копать. Я пропоную, может, трошечки бретонских танцев, может, трошечки латвийских танцев, которые так само были популярны сярод менавіта Минской, такой вот андеграундной, фактично андеграундной тусовки белорусской традиционной культуры, але не только белорусской, разной традиционной культуры, фольклорной, напевно, фольклорной культуры. И, конечно, буду белорусские танчики играть и навушать, але поглядим, вот я еще не ведаю, как отрымается.
2: На березе Вислы у Варшаве отбылося не только белорусское купалле. Украинцы так само збирались, как поглыбиться в звычаи продков, отчуть одинство с родимой и, что немаловажно, а может и самое важное, долучиться до агульной справы допомоги украинскому войску. Такая подея стала для нас уже вельми важной, каже волонтерка инициативы Надея Ярема.
3: Скажи, калі ласка, що для тебе є купалля?
1: Для мене це традиція, яка в моєму родинному селищі була з самого маличку, з мого дитинства. Пам'ятаю, як мої батьки збирались на купала. Тоді потім ми вже почали ходити. І дуже класно, що зараз, будучи за багато сотень кілометрів від дому, я можу також продовжувати цю традицію.
3: Розповіді, калі ласка, кричко про програму. Що найбільш яркого відбувається сьогодні тут на івенті?
1: Напевне, в цьому році це наша музика, тому що ми вперше робимо це свято в супроводі живої музики. І видно, як воно відгукується українцям. Люди приходять, слухають, танцюють. Також, звісно, плетіння вінків, але це завжди актуально. Дівчата з вінками красиві ходять. Це, насправді, напевне, найбільше. Також ми робили морену і коструба, які ще очікують свого подальшого призначення. Хтось з них буде спалений, хтось втоплений. Вони вже були зроблені, команда дівчат і хлопців боролися. Далі також буде пускання вінків на воду і стрибання через вогнище традиційно. І як то в стилі Євромайдану Варшава, втретє ця подія відбувається, збираючи кошти для Збройних сил. Це є сьогодні частина коштів піде на 93-ю бригаду «Холодний Яр». Це кошти саме, які за донат тут люди можуть собі придбати напої, чи якісь сувеніри українські, чи борщ. Наші дівчата-волонтерки сьогодні від 8 ранку варили 100 літрів українського борщу, який там можна спробувати. Також є в нас всякі різні наші сувеніри, вишиванки, можна собі поміряти, подивитись, є фотозона. Тобто і для наших наймолодших українців також є різні розваги, є аквагрим, для діток також є багато всього. Людей, бачимо, прибуває, незважаючи на спекотну погоду, люди приходять, люди святкують.
7: А

могли выбирать скуполинку и купали шейный разом, могли идти, как такие завадаторы свято. Ну, в основном из песни разгадывается скуполинка, как такая головный персонаж свято.

0: гомосексуальных отношений, измены полу, бездетности, педофилии. Уписали там и так званую пропаганду бездетности, чтобы это не обозначало. Поправки приняли миновито в год женщины. Это просто супадение с... Влад Гнєвський поговорив про це з експертами, серед яких представниця фем-групи Білорусі, засновальниця ініціативи супраць гендерного гвалту, не одної Станіслава Царенцева.
1: Так вот не просто женщины, а той женщины, которую они хотят видеть. И вот эта женщина, она, конечно же, не будет думать про бездетности говорить. То есть тут есть тоже такое разделение на своих и чужих, правильных и неправильных, на наши ценности и на чужие ценности, которые нам пытаются навязать. И вот мы все это оберегаем. Поэтому я думаю, что там картинка складывается. И, конечно, такая белорусская женщина в понимании, я понимаю, акторов этого года, та женщина, которая там хочет 10 детей, не помыслит о какой-то такой своевольности и таких вообще рассуждений о том, что можно в целом не иметь семью и не стремиться к ней.
2: Мне кажется, это супер нелогично, да, и это вуголя дарвада, а вот Стася, например, говорит, что голова чиновников, это абсолютно логично, женщина так и повинна думать. То есть, власно кажется, что женщина повинна прочитать этот закон и сказать, о, супер. Ну, то есть, я не такую женщину бачить. Что она прочитает этот закон и скажет, о, дякую Александру Григоровичу за такие законы. Закон, и он нам потребны.
1: Я думаю, что также и с пропагандой ЛГБТК+, и всем тем, что они пытаются впихнуть, все же это под маркой защиты, да, никто же не преподносит это как дискриминация или там ущемление, или преследование. Все это преподносится под тем соусом, что это защита, охрана наших ценностей, не дадим развалить, не дадим проникнуть, и это мы так о вас заботимся. Это все под такой маркой заботы. Поэтому, опять же, да, когда люди, в данном случае женщины, сводятся просто до каких-то функций. Женщина должна то-то, то-то и то-то. Так мы и видим, что это потом закрепляется на законодательном уровне.
3: Белорусское государство и давно, но особенно в последние несколько лет, живет в совершеннейшем отрыве от существующей реальности.
4: Зауважая, рекомендую к этой закон, первая наместница представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич.
3: Пытается ее конструировать таким образом, чтобы это вот так вот выглядело. Если даже вспомнить, что там был указ про эту белорусскую женщину или год этой женщины, там очень четкий маркер стоял такой. Год женщины как жены, матери и труженицы. Здесь все очень четко вкладывается в эту логику. И да, абсолютно точно в этой же логике тогда, если женщина жена и мать, то бездетность и особенно осознанную бездетность и говорение про это нужно наказывать. Да, ну и так же, как ЛГБТК+, они же в этой логике. Но там, правда, еще приписали педофилию, если помните, в этом законе к этому. Но это для того, чтобы больше наказывать, для того, чтобы больше маркировать как что-то ужасное, что выбивается из ряда нормальностей.
2: Что люди ассоциируются с нечем ненормальным.
3: Да, конечно, так? Конечно, да, чтобы вот это сделать. Но при этом же никто не говорит, вот эти вот плакаты тоже, мама, папа, я, дружная семья, муж, жена, я так понимаю, двое детей, но в Беларуси совершенно другая давно обстановка и статистика. Огромное количество женщин, которые воспитывают детей сами, не получают алименты и являются, в общем-то, часто однополыми семьями, в том смысле, что воспитывают детей мама и бабушка, если, ну, вот так говорить. А это красивая картинка, которая на самом деле не соответствует действительности и просто пытаются навязывать или там говорить про то, что, я не помню, какая-то чиновница говорила о том, что даже и не двое, а трое детей надо, и больше, там, Качанова или кто. При этом, конечно же, мы видим демографическую ситуацию и то, как женщины реально молодые просто рожают меньше, отказываются рожать по разным причинам, и в том числе, потому что люди не хотят заводить детей в атмосфере страха, когда будущее неясно, очень не то чтобы даже туманно, а ты не знаешь, что будет завтра, потому что когда ты живешь вот в таком постоянном стрессе. То, что происходит в Беларуси, независимо от того, коснулось это каждую семью или нет, но травма свидетелей, она распространяется абсолютно на всех, и атмосфера страха тоже распространяется на всех, так или иначе. Но, конечно же, про это же не говорят, а дают вот эти вот образы для того, чтобы просто отчитаться, которые, как я уже сказала, не соответствуют давно действительности.
2: Полова года прошло куда женщину, и как выник, это будет именно это принятие этого закона.
1: Уже вошло, но это же самое страшное, что из-за того, что там

0: такие формулировки этого закона и такие широкие рамки, и непонятно, что вообще может туда пойти, что люди на местах, человеческий фактор будут трактовать этот закон так, как посчитают нужным. И то есть это может быть какая-то личная запись, личный пост в Инстаграме с фотографией, каким-нибудь комментарием, который можно трактовать как пропаганду. И вот этот процесс принятия, да, черный ящик, когда ты не понимаешь, что туда входит и что выходит по итогу, это очень как раз работает на такую общую усталость, на общий страх, очень много фрустрации. Нам часто вот пишут в инициативу, что люди чувствуют себя ментально сложно, тяжело, потому что не понимают, как теперь существовать, как вообще не проявляться, все удалить, ничего не говорить. Это постоянно очень давит на людей, потому что любая твоя формулировка может считаться так или иначе подходящей под этот закон. Ну и дальше уже будет ответственность. Не хочется быть тем первым человеком, да, той первой персоной, на которой этот закон будет опробован.
1: И да, это, к сожалению, только вопрос времени. Мы просто это знаем по другим моментам, которые были с другими законами, с разными инициативами. Когда продолжаются репрессии, этот маховик запущен, то здесь, к сожалению, это только вопрос времени и первого прецедента, на основе которого будут происходить все другие дела.
2: А под слово «пропаганда» может трапить все, что заугодно, подкресливают правооборонцы.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы рыхтуются до страты Крыму. Былые политвязни протягивают выезжать из Беларуси. Евромайдан Варшава зладил святкование купалля.
2: У студии с новинами Стас Дедерка.
3: 1580 день войны. Российцы уже упевнено рыхтуются до страты Крыму, констатует агенция УНИН. Один из военных корреспондентов, близких до Минобороны России, опубликовал схему под назвой «Крымский мост», как кончатковые метаблокады Крыму. Причем ставку робить выключно на украинские распроцовки, у тем лику на дальнобойные дроны «Флянминга» и морские беспилотники. По версии российцев, Украина может поступово переобтяжарить систему обороны по острова, добить энергетику, ускладнить логистику и у вынику подвести российских оккупантов до изоляции Крыма. Там часом у Москве зауважили комплекс супротиповетранной обороны с так званым «мангалом» – обороной от дронов, якую звучайно выкрестовывают в зоне боевых деяний. Меркованно комплекс могли снять с фронту и перекинуть на оборону российской столицы. Былые политвязни протягивают выезжать из Беларуси, але не заусёды их реликация проходит легко. Парады экс-зняволенным, як спростить адаптацию чужой краине, дае былы зняволены сябра Беларускай ассоциации политвязняў да Волі Мікіта.
4: Но, як минимум, не адмежоўвацца, не дистанцоваться от людей, тем более от інших беларусов, так само и от поляков, максимально шукать коммуникации с людьми и самому шукать, не сидеть, не чекать допомоги, якая звалится з неба, а самому долучацца да чагосьці, самому праявляць ініцыятыву.
3: Сам же Мікіта апынуўся ў Варшаве мінулай вясной, ён адразу ўключыўся ў падрыхтоўку да Дня волі, Дня салідарнасці з палітвязнямі і ў іншай актыўнасці. Гэта насамрэч падбадзёрвала, адзначыў актывіст. Протягивается дискуссия про так званый русский свет, его уплывы в Европе и кремлевскую мягкую силу. Делегация белорусской демократичной супольности такие темы уздымают, как на полях парламентской ассамблеи Рады Европы, так и Европарламенте, говорит представник белорусской христианской демократы Виталь Рымашевский.
5: Мусить зараз церква заходня свой голос уздымать и казать, что пропаганда войны – это не есть христианские каштовности. Когда мы кажем про адукацию, то треба включать, конечно, европейские системы адукационные, вузы, каб яны тлумачили студентам в гуманитарных особливо сферах, где русские любят дейничать, кажучи, что ну, российская культура – это великая культура Достоевского, а за это идея нарратыва такие, что ну, небыто она доброславляет на вот такие культурницкие, после немирные экспансиционный захоп.
3: Сегодня это великий выклик для Европейского связу, додает Ромашевский. Дискуссия ведется как у политичном поле, так и у громадским.
5: Часом европейцы навод не бачат, что робится у их под носом, скажем так, это треба тлумачить. Мы это бачим, потому что и украинцы, и белорусы чувают это, скажем, на своей скуре. Им это болит, бо вынищается культура, есть спроба вынищить их незалежность, а в выпадку Украине навод и физично вынищить. Не удалось а мягкой силой, этой гибридной силой вынищить, то мы это ведаем лепш. И мы можем потлумачить лепш, як русские, як Кремль дзейнічае, у тым ліку у Европе.
3: Нагадаю, у краінах Еўразвязу паслядоўна закрываюцца філіялы фонду «Рускі мір» і прыпыняецца вяшчэнне дзяржаўных СМІ, якія Брусэль класіфікуе як інструменты расійскай прапаганды. Грамадская ініцыятыва «Еўрамайдан Варшава» зладзіла ў польскай сталіцы трэцяе святкаванне Івана Купалы. Падзея адбылася на беразе Віслы, у цэнтры былі традыцыйныя абрады з удзелам марыны і коструба старажытных сімвалаў абнаўлення, жыццёвай сілы і перамогі святла над цемрай. Удзельнікі вадзілі карагоды, плялі вянкі, запускалі іх у ваду. Таксама свята мела дабрачынны характар, падчас яго збіраліся грошы для падтрымкі ўзброеных сілаў Украіны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны вечар і такая ж ноч у нас наперадзе, але без істотных ападкаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер паўночны, паўночна-заходні 3-5 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 13-15 градусаў, пад раніцу шмат дзе з'явіцца густая імгла. Завтра погода у целом регионе, температура як сёння, одинная розница, что завтра без опадков.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: 5 хвілін на 19-ю годину у Польщі, а у Білорусі вже на годину пазній. Я Микола Вавранюк, дякую за супольно проведений час з Білоруським радіо «Рація» і даю слово колегам з Еврорадіо для Білорусі.
6: Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 22 чэрвеня.
7: Атака на беларускі аўтобус. Хто хоча сутыкнуць Мінск і Кіеў?
9: Сі, і в Беларусі, і в усьому світі. Вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій.
8: Ці сапраўды Лукашенко аддаляецца ад Крамля.
10: Ну, в каго вы больше верыце? Да, ну і судзя па апошнім событиям, ну, я не пастаўлю на Пуціна в этом апросе.
7: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
11: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
8: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Поводле российских Z-военкора у Беларусь заглушила российского оператора МТС на ретрансляторах. По их информации, так Лукашенко отреагировал на ультиматум Зеленского.
2: Нагадаю, что днями президент Украины дал тыдень, каб технику, якая допомагая наводить цели российским дронам, прибрали с белорусской мяжи. У іншым выпадку гэта зробят сами украинцы.
1: Няма сэнсу увязываться у конфликт, надоечы заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.
2: А Лукашенко для виду вырашил поразмаўляць про агрэсіўныя пагрозы с Киева с Путиным.
1: И все ж, як можа развиваться гэты конфликт? Мэты Украины будут только ретрансляторы? Тему абмеркавалі галоўны редактор стриминговой платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў и галоўная редакторка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Як ты думаешь, наколькі у гэтай ситуации реальная перспектива, что калі тыдзень скончится, тыдень скончится 26 червеня, украинцы вырашить все ж таки у нейким выгляде нанести удар по Беларуси, калин изнов же реакция Лукашенки на этот ультиматум Зеленского не будет адекватной, да? И накольки все ж таки это может обмежеваться ретрансляторами, якія з'являються непосредной метой, ці, калі уже не кажуть про 500 метов, гэта може бути і удар по неяких інших стратегічних для беларускай економіки, для беларускай військової сфери об'єктах.
4: Слушай, ну пока я не вижу таких сигналов о том, что прямо под угрозой эти цели. Я не думаю, что ради Мозырского НПЗ Мадяра вообще бы напрягали, потому что это реально 50 километров от границы. Тут прям нет такой необходимости, о чем, собственно, сказал и Лукашенко, о чем, собственно, сказал Хренин, что мы тут все простреливаемся. Знаешь, мне очень понравилась фраза о том, что, типа, если мы вступим в войну, будет еще хуже. Это Лукашенко цитировал, Путин ему такое сказал. Да, я не очень понимаю, это как. То есть вы настолько небоеспособны, что от вас мало того, что никакой пользы, так еще и немножко вреда, да? Вот, потому что я начну плакать и требовать меня спасать. Вот, потому что в любом случае, если у тебя появляются какие-то дополнительные силы, ну, наверное, тебе как минимум не хуже от этого, а здесь прям хуже. Вот, поэтому я, в общем-то, вижу достаточно внятный сигнал к тому, что нам это не нужно. Вопрос, может ли Лукашенко сделать то, что от него просят. Ну, на самом деле, я думаю, что ресурсы для этого, безусловно, есть. Вот. Ну, и, знаешь, мы подошли к той точке, когда твое сидение на двух стульях, оно, ну, стулья разъезжаются между собой, и ты в какой-то момент должен или зацепиться за один все-таки стул, да, или падать. Вот мы в той точке, когда под нами прям уже свободное пространство, да, а стула все еще два, вот, но к ним есть вопросы, да, и к одному, и второму, да, и страшно.
3: До устойчивости их, да.
4: Да, да, да, да, и, конечно, Лукашенко очень хотелось бы присоединиться к победителю, ну, а вдруг что-то пойдет не так, да, хотя Украина действительно сделала фантастический рывок, да, вот если подтвердятся новости, допустим, что в Дубне горит центр космической связи, ну, это прям вот такой новый левел-ап такой несколько, вот.
3: А сегодня в Воронеже нечто горит.
4: И в Воронеже
3: завод
4: горит.
3: Завод полупроводниковых приладов, да, ну, да. Некие оборонцы.
4: Причем Storm Shadow, да, летели туда, поэтому, значит, объект действительно важный.
3: Дорогим. Для ракеты, якая каштуя.
4: Да, для Мусорского НПЗ такое не понадобится. Я очень надеюсь, что никакое не понадобится, потому что, ну, да, вот это та точка, где, наверное, стул придется выбрать. Падать между двух стульев тоже очень такое решение. Ну, оно, конечно, не требует никаких действий, да. Вот. Но обычно Лукашенко, когда берет паузу, это, в общем-то, неплохой сигнал, да. То есть не на эмоциях, не вот на этой истерике, да? Так как он от меня посмел, да, там. Еще недавно фактически такую риторику мы тоже слышали.
3: Обкурился наркоман, да, и говорит там нечто.
4: А-ля Озаренок,
3: да?
4: Который так мысль свою не сформулировал, да, вот все перепостили эту истерику, где он там обзывается на Зеленского, а мысли никакой нет. Да. Да ты че, да ты кто, да ты на кого, да ты, ну, как
3: слово
4: бы...
3: внимание. Одни эмоции,
4: да,
3: я кажется.
4: Да. Вот. Может быть, там Лукашенко на репит себе поставил такую психотерапию, знаешь, как мы его, да, отделали.
3: Ты абсолютно маешь рацию. Беларускія ўлады выказваюцца пакуль што вельмі асцярожна, у адрозненні ад прапагандыстаў і ў адрозненні ад расійскіх уладаў, у якіх і аўтобус адразу ж быў атакаваны украінцамі, не украінскім дронам, як каже Лукашенко. Лукашенко каже, дрон був украінський, але хто його туди якби пульнув? Вальфовіч сьогодні каже, от, що нехто гэта зрабіў, каб фактычна пасварыць Кіев і Мінск, якія што-то яны не былі, мне здаецца, вельмі сяброўскімі, в сяброўскіх адносінах, але ну, ну, ну, вот былі роўныя нейкі, роўны трэк.
4: Какие-то отношения все-таки вот. Были, и они были такие достаточно приемлемые на фоне того, что Беларусь совершенно всем очевидно, все-таки в агрессии соучаствует. Да,
3: да. Ну, и кто бы это мог, вот кто бы это мог быть? Вот. Это НАТО? Это Тихановская? Я не
4: веду. Безличность тут многое объясняет. Да, вот когда Лукашенко нужен субъект, он появляется. Да, это может быть даже Ватикан и евреи. Да, такой, господи, ну какой Ватикан? Какие господи, ну что ты выдумываешь? Да, евреи и велосипедисты во всем виноваты. Да? Ну, прямо себе набрали из Ватикана, и ты такой сказал, ну ладно, раз уже из Ватикана, ну конечно, да. Да, действительно. Просто раньше не набирали из Ватикана, а тут набрали, и он сразу впечатлился, да.
3: А тут... Нема субъекта,
4: нету.
3: Да?
4: Ну, вот как-то, ну, так, кто-то втягивает. Кто вот же это может...
3: Тот, кого такая? Нельзя называть, да?
4: Абсолютно. Совершенно четкое такое, знаешь, гарри-поттеровское, этот вайп, он чувствуется, да, и тот, кого нельзя называть, и вот эти непростительные заклятия, да, ядерку не упоминает Лукашенко, не упоминает Вольфович, вот только Шпаковский там орал, что я россиянам уже говорил, что это вам в моменте кажется, что это дичь, а потом, может быть, и ничего. Ну, нет, не ничего точно, и ответственность за это совершенно другая, хотя вы уже и так наворотили, в общем-то, более чем достаточно.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра выклікі, якія стаяць перад Мінскам і Кіевам.
3: Вот як ты думаеш, ці можа Лукашэнка гэтую сітуацыю скарыстаць, каб крыху адысці ад Крамля? Скажем так, вот ён просіць Пуціна пра абарону. Ён паказвае на Москву, якая гарыць, на Воронеж, на цэнтр в Дубні, калі ён сапраўды атакаваны, да? І кажа, а, ну вот, мазырскі НПЗ, можам мы абараніць нармальна, каб, да вот, Пуцін, каб тваю давальніцкую нафту перапрацоўваць на адзіным, яшчэ там, адным з нешматлікіх працуючых НПЗ ў еўрапейскай частцы, да? Вот, вот гэта іх саюзнага государства, да? И что ему Путин каже? Путин ему каже, конечно, конечно, можем. А Лукашенко читает в его очах, да вы Москву не можете, как бы, да? А вот наш мазырский НПЗ вы будете оборонять. И ти може он скористать это как, ну, легально абсолютно сказать, нам погрожают. Погляди, ну, Зеленский, он же реально погрожает, как бы и Мадяр погрожает, и там инше, как бы так само нечто кажуть. Я мушу с ними идти на компромисс, потому что ты, Путин, меня оборонить не можешь. Вот. Слушай, с американцами перемовляться.
4: Можно даже без этого обойтись, сказав, что, ребята, отстреливался как мог, ну, попало беспилотником, да, ну, вон как вы, да, стреляли, ну,
3: вас же
4: стреляли,
3: попало,
4: вон
3: да?
4: В капоте,
3: ну.
4: Да, как пытались сбить, да, ну, и я не смог, вы не смогли, и я не смог, да. Знаешь, это можно опрос замутить, кто может спасти белорусский НПЗ, да, Путин или Мадяр, кто скорее? Вот.
3: Путин неким деянием, а Мадяр неким не деянием.
4: Абсолютно. В кого вы больше верите? Да? Ну и судя по последним событиям, вот. Ну, я не поставлю на Путина в этом опросе. На самом
3: да,
4: деле.
3: Российское ПВО, конечно, по словам Пескова, працуя... И он там некое слово, ну, короче, працуя, типа, выникова. Працуя, да. Вось, ну, не все, да, ну, вы нечто там бачите, конечно, але мы все-таки, типа, большесть того, что лететь, сбиваем.
4: Понимаешь, просто у Лукашенко нет главной отговорки, да, сказать, что я политикой не интересуюсь, да, и поверить, просто взять и поверить, там, Песков, допустим, да, вот человек, который его просто по телеку услышит, взял, скажет, слушай, ну, действительно, ну, что-то сбивает, вон летело 1000, а там долетело 5, да, бывает неплохой результат.
3: Тут интересно, что такое define нормальная работа ПВО.
4: Именно.
3: Это коли долетело 5 из 1000, те, коли долетело 0 из 1000, как бы, да? А коли 5 долетело, это уже как это ненормальная
4: Понимаешь,
3: работа
4: если мы
3: ПВО.
4: Нормируем ПВО, это значит уже все ненормально, и политикой надо интересоваться, да? Потому что, ну, ты сам понимаешь, да, если 100 раз перебегать дорогу, то, ну, ты, может, и целый, да? Но ты понимаешь, что если ты продолжаешь это делать, то раньше или позже ты попадешь. Вот, если ты работаешь на промышленном предприятии, если ты пользуешься транспортом, если ты там ходишь, живешь и вообще находишься вот в таком месте, где эти беспилотники летают, да?
3: Вот я шедя, я бы не стал отпочивать, и навод, думаю, по грибы б не стал ходить, а это, конечно, у лесы на белорусско-украинском помежье, потому что мы-то не ведаем, где стоять эти ретрансляторы, и они могут стоять на вышках, на соснах, як бы тамадзяр ведае, а мы не ведаем, да? Один з людзей, якія лічаць, што удар па іх все ж таки будзе, гэта Мікалай Статкевіч, які выказаўся ў такім ключы, што Москва не дазволіць што-небудзь з імі, то бок забіраць, там дэмантаваць і гэтак далей, не будуць. І галоўнае, каб украінскі удар, па-першае, абмежаваўся гэтымі рэтрансляторамі, а па-другое, каб ніхто не падумаў в Беларусі такі вот разумны, гэтыя рэтрансляторы, гэтыя ракеты ці дроны, якія ліцяць па рэтрансляторах, збіваць. Таму што ракеты і дроны, якія паспрабуюць збіць, ці фізічна, ці сіламі радыэлектроннай барацьбы адхіліць ад курса, яны могуць упасці не на рэтрансляторы, а на галовы людзям, якія жывуць у тым раёне. То бок, у прынцыпе, ён кажа іншымі словамі тое, пра што сказала ты. Лукашэнку трэба неяк адысці в бок і зрабіць выгляд, што ён тут не пры чым.
4: І чтоб попалі максімальна точна.
3: Па рэтрансляторах все ж таки, да, вось. Ну, а калі вы там над Москвой не можете сбить нормально, то что мы можем сбить в болотах на Полесье?
4: Да, ну вот сбивают, вон, Вовка краном сбили. Да,
3: да, краном вообще.
4: Очень эпично получилось, да. Такой сквош беспилотниками. Вот,
3: поэтому... а вот гляди, а вот як Лукашенко будет после этого выглядать у... в очах звычайных белорусов.
4: Да, прекрасно, слушай, ну вот...
3: Ну, ПВО-то не справилось отрывать.
4: Почему не справилось? Почему не справилось? Ни один человек не пострадал, да, все целые, живые, здоровые. Попали по кому-то там, по какой-то сосне в лесу, вообще не знаю, да. Поеду сейчас, разберусь лично с инспекцией, да, только сейчас у Зеленского, как там это, разрешение на парад было, так я и тут поеду инспектировать, только вот мне бумажку там подпишут, ну...
3: Увогуле, я вот нават задаючы ўжо гэта пытанне, падумаў, што магчыма беларусы не даведаюцца нічога пра удары. Як была гісторыя з Гомеля, дзе школьнікі падчас гэтага цэнтралізаванага іспыту бачылі ланцуг з дронаў і пабеглі там, хлопец апісвае, што мы пабеглі да вокнаў паглядзець, пофіг, што іспыт там ідзе. Вот, яны пабеглі паглядзець, але ні па тэлебачанні, ні в раёнкі там нідзе мы пра гэта не прачыталі. І калі нешта там пабухае недзе на мяжы на беларуска-украінскай, я ж кажу, у палескіх балотах, атрымліваецца беларусы... То бок Лукашэнку нават і апраўдвацца не прыйдзецца.
4: Нет,
3: ні за што.
4: Послушай, так, а вот новыя геаграфічныя рэаліі Крыма, да, што он островам уже становіцца, они же по Первому российскому каналу никак не освещаются.
3: Да мне здаецца, нават пра выбух у Москве асабліва не было.
4: Нет,
3: там. Да,
4: нет.
3: Вот эта вот крышка летящая, да, которую бы любы да. Телеканал свету бы показал. Ну.
4: Ничего такого. И дети артековские, которые сейчас сидят в Тамане, они такие, подождите, мы там сидели в новостях. Да, там, ну, я понимаю, что они действительно в силу возраста еще мало интересуются политикой, там им по 15, по 14. И такие, мы все новости смотрим, ничего там такого не было. Да, почему, что случилось? Вот. Поэтому не придется. Ну, в крайнем случае, послушай, ну, есть же прекрасные идеологи, он там, я не знаю, добавит пенсию или съездит какой-нибудь колхоз, соберет какой-нибудь урожай, второй укос трав, что там сейчас еще там сезонно-климатическое
3: долго нет,
4: у нас.
3: Долгунец, роторная жатка.
4: Абсолютно.
3: Не
4: спасет
3: обмолот.
4: От потопа или, наоборот, от засухи.
3: Даст ну, дождь.
4: Да, да. Или даст тепло потом. Ну, это же все не так сложно. Мы все знаем, как это работает. Спасет страну. Ну, в конце концов, в Москве он, извините, вон без НПЗ остались, а мы тут худо-бедно держимся вон как.
3: Угу. Ну. И бензин на заправках есть.
4: Бензин, еда, все есть.
3: Мало того, что мы починали, люди покидаюць в крамах все больше и больше грошей. Яны, конечно, берут кредиты, а лет им не меньше. Як бы, да,
4: абсолютно, ну, абсолютно.
3: Такой вот, принамсі, бачность добробыту, яна заховывается. Воля, дякую великі, шановные слухачы и глядачы, что заставались с нами подчас гэтага стриму. До побачення.
5: Еўразум.
2: Далее у программы Еўразум.
1: гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
5: Або яны могуць быць відведзены глыбшы ў тэрыторыю Беларусі, відведзены на такую вістань, дзе яны не змогуць выкарыстоўваць, втрачаюць сваю функцыянальнасць щодо суправоджання цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Берасці и Белой Подляска. И так само нас можно почуть на сайте рация.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Як звичайно, прикладно в гэты час. Крыху подробязней про надворье расскажу на ближайшие дни. Завтра во вторник, 23 червня, умовы надворья в Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Чакается переменная облачность, переважно без опадков надворьем. Ночью местами у повнёвых районах краины, где захаваецца уплыв атмосферного фронта, чакается короткочасовые дожди, махчимы навальницы. У ночной ранішній час местами будет назираться слабый туман, ветер полночно-заходний умеренный. Температура поветра ночью складе от плюс 12 до плюс 15 градусов. Днем чакается от плюс 23 до плюс 27. Атмосферный тиск истотно не изменится. У середу 24 червня на большей части территории Беларуси захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем на полночи республики добьется уплыв фронтального подзелу, который перемещается с Рижского залива. Чекается переменная облачность, переважно без опадков. Днем местами по полночи краины пройдут короткочасовые дожди, махчимы навальницы. У ночи и раницы в особных районах будет слабый туман, так само назираться. Ветер переменных напрямков умеренный, днем при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 до плюс 13 градусов. Днем чакается от 19 градусов по полночи до плюс 28 по поудні Беларуси. Вот такое надворье нас, дороженькие, чакая тягом ближайших пару дзён. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкання. Мартин С. с треком «Раз на раз» протягивает наш вечеровый эфир.

Война в Украине. Лукашенко впервые у таким шпагате. Дискуссия вокруг политвязня мусит быть больше осторожной, каже правоборонца. У Белостоку открылся центр доследований национальных и этничных меньшинств. Про это и дальше новины. Про 5 хвилин расскажет Стась Задерка.

0: Тут живе Беларусь.
1: Украина має право обороняться. Еврокомиссия про ультиматум Зеленского. Стан потерпелых у Брянской области белорусских детей издовольняющий. А белорусы Варшавы зладили купальский фест. Про гэта и да іншы новины про 4 хвилины расскажет Стась Дадырка. Дочекаемся разом.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 22 червеня 1949-го народился Алан Осмонд, американский спевак, удельник семейного поп-гурта «The Osmonds», який был утворен у початку 60-х годов. Первый коммерцийный поспех пришел у початку 70-х. Сингл, написанный для «The Osmonds» продюсером Риком Холлом «One Bad Apple», поднялся на первое место у Billboard Hot 100 и протримался на вершине 5 тыдняв. За им рушили хиты «Double Lovin', Yo-Yo», «Down by the Lazy River», «Hold Her Tie» и «Crazy Horses», у яким «The Osmonds» поспробовали долучиться до хард-року. Пропоную послухать.

0: 98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Это наши координаты. Белорусская радио «Рация», тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 червеня 1957-го народился Гарри Уильям Бирс, вядомы як Гарри Гэрри Бирс, австралийский музыка и бас-гитарист гурта INXS. Першапачаткова гурт носил назву Ferris Brothers и выконывал у основным кавер-версии вядомых выканаўцаў. Поступова у репертуары гурта пачали з'являться песни уласнага сочинения. У 80-м годе, аккурат перед выходом першага сингла, коллектив изменил назву на INXS.
1: You might know of the original sin, and you might know how to play with fire.

22 червеня 1961-го народился Джимми Саммервилл, шотландский спевак и поэт-песенник, солист популярных у 80-е годы британских коллективов «Бронский бит» и «The Communards». Что тычется «Бронский бит», дык самая популярная и ведомая песня коллективу «Small Town Boy» 84-го года. «The Communards» были заснованы у 85-м, коли Саммервилл сышел с «Бронский бит». Гурт трапил у 30-ку британского хит-параду у 85-м годе с синглом «You Are My World». На наступный год яны выпустили свой самый ведомый хит – кавер-версию песни «Don't Leave Me This Way», якая утрымливала первое место в британском хит-параде 4 тыдни запар и стала самым продаваным синглом Великобритании у 86-м годе. Пропоную послухать и «Small Town Boy» от «Бронский бит», и «Don't Leave Me This Way» от «The Communards».

беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.